0: А, господа, мы играем в Killing City.
1: Рука, пристань. Ребята,
2: пристань.
1: Хорошо.